0: 16 слушай.
1: Триста, и он не пойдет 300. Он был он заплатит, поедет. Он бы поедет на Варштат, ему сделаю белый, скажет, выставит списку. За все, значит, ничего. За все посчитают еще эту работу. Ну как нету столько денег? Не мать для пенец.
2: Да, не.
1: Не пи***лом гуфом.
2: Занимаю тебе капусту.
3: Радио Кампус. Радио Кампус. 97.1 FM.